0: Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами Александр и я, Дмитрий. Сегодня мы поговорим с Дэвидом Джеремайя о границах, детях и любви. Сегодня с нами в студии человек, который согласен с Писанием в том, что дети – это благословение от Господа.
1: Да, и он воин Господа, с которым мы говорили в прошлой программе, о том, как научить наших сыновей мужеству. А сегодня мы хотим поговорить о том, как воспитать исполненных веры Есфирий, девушек, которые станут послушными и доверяющими Богу женщинами. В прошлый раз наше время с Дэвидом пролетело так быстро, что мне даже хотелось его остановить. Мы говорили о той ответственности за наших детей, которая возложена на нас. А ведь в наше время на детей не смотрят, как на благословение.
2: Я думаю, это доказывает статистика в сторону уменьшения семей. Многие семейные пары в наше время смотрят на детей как на помеху на пути к успеху. Они не хотят детей, потому что те будут им мешать. Можно подумать, что верующие родители такого не скажут, но вы слышите это и в церкви. Я хочу поделиться своим опытом как родитель, который уже вырастил своих детей и прошел вместе с ними путь, не лишенный трудностей. Но когда я теперь оглядываюсь назад, я понимаю, что это было самое насыщенное время в моей жизни, и мне немного грустно от того, что наши дети уже выросли и покинули отчий дом. Я вспоминаю все радостные и сложные моменты, которые мы пережили вместе с нашими детьми, и я понимаю, насколько это большое благословение — быть отцом.
1: А что бы вы сказали родителям, чтобы они могли подготовиться к тому моменту, когда их дети оставят отчий дом?
2: Я не знаю, можно ли к этому подготовиться. Мне кажется, мы можем подготовить себя, разложив в голове то, как оно будет и как это на нас повлияет. Но как бы то ни было, нам было ужасно тяжело прощаться с каждым из своих детей.
1: Да, я вас очень хорошо понимаю.
2: Я вот сейчас сижу и борюсь с нахлынувшими на меня эмоциями.
0: Скажите, а вы уже построили стратегию, определили свою роль в жизни детей в следующей главе их жизни?
2: Мы постепенно этому учимся. Например, не так давно мы с женой определили для себя, что будем давать советы лишь тогда, когда наши дети будут спрашивать, и не будем навязывать свое мнение, если нас не просят. Мы всегда рады дать совет своим детям и поддержать их, когда им это необходимо. Вы должны ободрять своих детей в любой период их жизни. Например, если вы видите, как молодым родителям трудно с маленьким ребенком, особенно когда они испытывают трудности, когда болен ребенок, ободрите их и поддержите. Они должны знать, что вы тоже это проходили.
1: Я хочу затронуть в нашей передаче тему, как родители могут передать любовь своим детям, как вырастить Есфирь, исполненную веры. Поделитесь с нами этими принципами, пожалуйста.
2: Один из этих принципов, например, это установление границ в их жизни. Кажется, что это противоположность любви, но могу вам сказать, что в нашей семье были правила, и мы думаем, что они были справедливыми. У нас был установлен комендантский час – и правила насчет того, с кем и где наши дети могут проводить время. Однажды я спросил у своего сына в присутствии его друга, во сколько он будет дома. Позднее сын сказал мне, что потом его друг сказал ему, «Моим родителям все равно, во сколько я прихожу домой. Я так хочу, чтобы у меня были родители, которые заботятся обо мне». И я вдруг понял, что граница – это позитивная возможность сказать нашим детям, что мы их очень любим, и слишком переживаем за них, чтобы позволить им быть на улице допоздна или играть у дороги.
0: Да, но когда вы установите эти границы, ваши дети не скажут вам «спасибо тебе, папа, за твою заботу».
2: Нет, конечно. Но при этом они учатся основам гораздо быстрее, чем мы думаем, потому что они общаются с другими детьми. У наших детей были друзья, которые могли гулять до 2-3 часов ночи, и их родители даже не переживали о том, где они. И через некоторое время наши дети начали понимать, что это является не доказательством большой родительской любви, а скорее свидетельством их равнодушия.
1: Я приведу пример. У нас дома есть правило. Если наша дочь хочет встречаться с молодым человеком, то он должен сначала пройти собеседование со мной. И когда юноши это слышат, они сильно пугаются. А это и есть моя цель.
2: Еще бы.
1: И благодаря этому моя дочь видит, кому из молодых людей можно доверять, кто из них не боится поговорить со мной, и кто не отступит перед авторитетом, но будет видеть в нем защиту.
2: Верно.
1: И это один из тех моментов, когда дети сопротивляются границам и отталкивают нас. И мы понимаем, что эти границы действительно справедливые.
0: Дэвид, как вы считаете, сейчас верующие родители избегают выстраивания этих границ? Они слишком расслабились в отношении со своими детьми?
2: Мне кажется, что родители в этом плане являются жертвами давления сверстников, давления, которое оказывается на них другими родителями, ослабившими границы своих детей. Например, дети им говорят: «Почему мы не можем это сделать, если Ваня родители это разрешают?» А родители Вани, возможно, служители в церкви. Мы с женой говорили то же самое, что и все родители. «Мне не важно, что разрешают Ване его родители. У нас свои правила, и мы будем следовать им».
1: Дэвид, вы много говорите о том, что родители должны получать радость от общения со своими детьми.
2: Когда мы спрашиваем своих детей, какое их самое любимое воспоминание из детства, я, будучи пастором, в душе надеюсь услышать: «Знаешь, пап, это был тот день, когда ты открыл Библию и объяснил нам истину Слова Божьего». Но они вспоминают о всяких сумасшедших вещах, которые мы вместе делали. «Я ненавижу жить в палатке, но однажды я заставил себя пойти с детьми в поход. Когда мы добрались до места, было уже совсем темно и ничего не видно, поэтому палатку мы ставили в полной темноте. А когда мы проснулись утром, мы тесным клубком лежали в одном углу палатки, куда скатились ночью, потому что установили ее на склоне. И именно такие истории приходят на ум, когда наши дети вспоминают свое детство. Они не забывают такие вещи, и если бы мне пришлось еще раз растить своих детей, то это то, что я бы делал с ними чаще, чтобы нам с ними не приходилось скучать. Я думаю, дети чувствуют нашу любовь к ним, когда мы участвуем в их жизни и наслаждаемся общением с ними».
0: И хотя они не вспоминают, как вы читали с ними Библию, вы наверняка это делали?
2: Конечно. И самыми значимыми моментами были не официальные чтения Писания, а когда у меня была возможность поделиться с детьми какими-то духовными мыслями и опытом один на один. Как говорится в книге Второзакония, мы должны наставлять в истине, входя и выходя из дома. Это должно быть естественной частью нашей жизни. И самое большое значение это имеет тогда, когда мы можем применить Писание к конкретной жизненной ситуации, с которой столкнулись наши дети.
1: А у вас было такое, когда Бог работал в вашей жизни, и это отразилось на ваших детях?
2: В прошлом я имел склонность, и Господь работал во мне в этом плане, иногда выносить суждение о чем-то до того, как я слышал то, что должен был услышать. Однажды мы поехали со старшей дочерью в торговый центр. Она хотела там что-то купить и попросила меня отвезти ее туда. Мне пришлось с ней поехать, потому что она очень просила. Но я сказал, что до ужина мы должны быть дома. У меня была встреча с диаконами церкви после ужина в 7 часов. Поэтому я сказал дочке: «Дорогая, давай недолго. Мне обязательно надо быть на этой встрече». Когда мы приехали туда, я прошелся по книжному магазину, как я обычно это делаю, и сел ее ждать. Она должна была вернуться без 7:20, но когда время подошло, она не появилась. Она пришла на 20 минут позже, и у меня уже была подготовлена для нее целая речь, пока я ее ждал.
1: Вы были раздражены?
2: Я был рассержен.
1: Пастор был рассержен?
2: Совершенно и бесповоротно. Ведь я повез ее туда вопреки своему желанию. Я сразу сказал ей, во сколько мы должны оттуда уйти. Я знал, что теперь я уже точно не поужинаю и опоздаю на встречу. Когда она села в машину, я сказал ей: «Это самый безрассудный поступок своей стороны за последнее время». И затем произнес заготовленную мной речь. Тогда она заплакала и сказала: «Папа, у меня часы сломались. Они то идут, то останавливаются. Я думал, что я вовремя, а оказалось, что у меня опять часы остановились». Я ответил на это: «Какая жалость». Когда мы вернулись, жена спросила, где мы пропадали. Я рассказал ей всю историю со словами: «Ты не поверишь». Тогда она сказала: «Дэвид, у нее часы действительно плохо работают. Мы хотели отнести их часовщику, но я все никак не могла собраться. Они у нее то идут, то останавливаются». И тут я вдруг понял, что наделал. Я почувствовал себя таким глупым и злым. Тогда я пошел к дочке в комнату, сел с ней на кровать и попросил у нее прощения за свою глупейшую ошибку. Я сказал, что постараюсь больше никогда так не делать, что буду слушать то, что она говорит. Я сказал, что верю ей. Еще раз попросил прощения, и мы вместе поплакали. Возможно, я сказал ей тогда больше, признав свою ошибку, чем я мог бы сказать в какой-то другой ситуации. Наши дети должны видеть, что мы тоже люди. Мы можем быть пасторами, но мы несовершенны, и Бог еще не закончил свою работу в нас. И у меня в жизни такие же трудности, как у других людей. У меня есть взлеты и падения, и я тоже испытываю давление. Вопрос не в том, у всех ли есть проблемы. Да, они есть у всех. Вопрос в том, что мы сделаем, когда столкнемся с ними. Вот когда наши дети учатся у нас больше всего, когда они видят нас в реальной жизни.
0: Я знаю, что у вас были проблемы со здоровьем.
2: Да.
0: И вам не пришлось столкнуться с ними в одиночку, так как рядом с вами была ваша семья. Как ваше здоровье повлияло на ваши отношения с детьми? Чему они научились в это время?
2: Когда я рассказал своему сыну, что эта болезнь снова вернулась ко мне, и мне придется опять ложиться на лечение, он меня очень поддержал. Хотя я всегда был очень сильным человеком, эта болезнь сделала меня очень уязвимым, сделала меня мягче. И я верю, что это Бог позволил случиться ей в моей жизни. Это не случайность. У Бога есть план относительно моей жизни, и я не бунтую против него. Но мне кажется, что любому мужчине, а особенно отцу, которому пришлось пройти через болезнь, труднее не самому принять это испытание, а видеть, как тяжело переносит это его домашние. Лично меня больше всего угнетало именно это. Но повторюсь, я не могу быть тем, кем я не являюсь, поэтому мне остается быть самим собой и надеяться, что мои дети увидят Христа даже в этом.
1: А вы позволяли им увидеть свою слабость в эти моменты сомнений?
2: Да, конечно. Я лежал тогда в больнице, и на выходные меня отпустили домой. Это было как раз на Пасху. Я себя очень плохо чувствовал и был очень слаб. Я включил телевизор и стал переключать каналы, чтобы найти что-нибудь, что поддержит меня в это пасхальное воскресенье. Я наткнулся на какую-то религиозную программу, и вдруг, ни с того ни с сего, я начал всхлипывать. Моя жена зашла в комнату и спросила: «Ты в порядке?» Я ответил: «Нет, не в порядке. Я не хочу быть здесь. Почему я здесь? Я хочу быть в церкви. Я не мог даже представить, что я пропущу когда-нибудь пасхальную службу». Я плакал. Мои дети видели это, и мы говорили с ними о том, почему такие вещи происходят в нашей жизни. Я тогда вдруг понял, что бы Бог ни делал в моей жизни, мои дети являются частью происходящего, потому что они были рядом со мной все это время. Иногда я приходил домой из больницы и слышал, что дети разговаривают с мамой обо мне. Потом жена говорила, что они были напуганы моей болезнью, но им было неловко расспрашивать меня, поэтому они спрашивали об этом маму, и она им все объясняла.
1: Пока я вас слушал, я подумал, что это и есть реальная ценность настоящей семьи, взаимоотношения. Так они строятся, так они поддерживаются, и так они укрепляются. Надо быть настоящими, надо позволить им видеть наши слабости.
2: Верно.
1: Это важные уроки, которые мы можем взять для себя, чтобы начать их применять в своей жизни. Как я буду проявлять интерес от жизни своего ребенка? Неважно, сколько лет ребенку, 3, 13 или 33. Проявлять интерес к своим детям – это иметь настоящее отношение с ними. Я не хочу запомниться им, как чужой человек, с которым сложно соотнести себя. Дэвид, спасибо вам за вашу искренность и за то, что вы признались, что у вас был сложный период в жизни и сложности во взаимоотношениях с детьми, когда вы отдалялись от них и не знали, как коснуться их сердец. Но вы все-таки разобрались с этим вопросом.
2: Да, я разобрался. Довольно быстро я решил, что те дни, которые важны для них, будут важны и для меня. И как я уже говорил ранее, если ты принял решение, это решение пройдет проверку. Однажды мне пришлось отказать во встрече одному мужчине, у которого были проблемы в семье, потому что я обещал сыну, что приеду на его баскетбольный матч. Тот мужчина был крайне возмущен, но я все равно отказал ему. У меня было много таких случаев, но благодаря этому другие отцы в церкви увидели мое посвящение детям. Мы так многому учим детей своим примером, даже больше, чем мы можем подумать. Все наши друзья и знакомые знают о нашем с женой посвящении своим детям, потому что они видели нас все эти годы и наблюдали за нами.
0: Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. До новых встреч, и пусть Господь благословит ваши семьи.
3: Вы слушали передачу, подготовленную Трансмировым радио, совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214. До новых встреч!
4: This is CJMR AM operating on 1320 kHz from Mississauga, Ontario. We are currently conducting a technical test under authorization from Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED. If you are experiencing interference with your radio or television reception, please contact us at 416-303-1515 or report it via email at chavlanewsnetwork@gmail.com. Thank you for your patience.
5: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
6: God bless you, Toronto. Mark Data Dastumi, I'm on a telephone number 1-866-740-5673. The telephone number is 740-5673, 1-866. Pastor, God bless you. Moro Pastor So, Pastor Jerry, Gata Tenotumenge Warba y Juvindi. How are you tonight, Pastor?
7: I'm doing very well tonight, Johnny, and I want to thank God, Churches, that we're able to come at the Hulavaz in the Warba Le Debleski Arad.
6: Amen.
7: Sarjanin Arachi, Toronto, Sazami Borough Meeting. Kateo, New Jersey, every day, Sally Kangara from the East Coast, Octo Kangara, Samazanak Tanti, Dazo, Barimos Kandela, Vinitar, Bujini from all over, Tandawa, Boston, Decatur, Boston, Rhode Island, Connecticut, New York, Jersey, Janene, Philadelphia, Janene, Virginia, Janene, Baltimore, Aichidini Salam, Jenny, Dusola, Janene, Sazing Salapinda Munas, there was about 150 men and another 20, 30 women, about 175 to 200 people. And we had a blessed service on the 16th of February. It was an entire day of worship. Study Sardem at 4:30 and we went on till 12 o'clock on the holo. And we had a magnificent time. And we just was worshiping, praising, and magnifying the Lord Jesus Christ. Johnny, this idea is a number, Mark Doctor. Kako number ke das to me, it's a brand new number. It's a toll-free number. I chat us to make anything. It's a totally free call. All you need to do is call this number, and we pay for the phone call. And I'm praying to hear from you. I'm hoping to hear from you. Johnny, decide there's a number.
6: Toronto, if you need any prayers or if you want any new CDs, we're just coming out with a new CD, and we'd like to have that sent out to you as soon as possible. Pastor Steve Miller in New York just came out with a new CD, and we'd like to get that into your hands too. Mark Dagdai, telephone number, sir, 1-866-740-LORD, L-O-R-D, like in our Lord Jesus Christ, 470-5673. Mark Dagdai, telephone number, 1-866-740-5673.
7: God bless you. And I'm always thinking, well, about the men's talk, what about the Bible? I mean, what does that mean? Hallelujah, Mugudel, Mugudad, we come before you in the name of Jesus. Tonight, Mugudel, Devla, we're so blessed, Mugudad, and we just know, Devla, Kasan Maskar, I mean, we feel your presence, O God. And we thank you, O Lord, for your great mercy and your tender love, Mugudel. Bless tonight, Mugudad, and we ask for this revelation, this wisdom. I owe direction to Tarkefer Disaivel and Anchi Warba. Devla, if there's anybody out there tonight, Devla, that needs a healing, I pray, Father, that you would reach out your hand right from heaven and that you would heal. If it's a pain or if it's a disease, wipe it away, O Lord. If there's a need, Mugadati, Durbulavara Kazvarasos, if someone has a need, Mugadel, and they're in trouble, I pray, Mugudel, that your hand would reach out and to Kosokudol trouble away, make that trouble just be put aside out of their lives, Devla. If there's a heart, Mugudel, Devla, that is hurting, Mugudel, if there's a mind, Mugudel, that is confused, Delat Kakterno Manuz, Devla, Kaidurbuldes, help O Arad Tutar, help him. Delat Manuz, Kesupuro, Mugudel, help him. If there's someone, Devla, that has tears in his eyes, wipe that tear away. If there's anyone there, Mugudel, tonight, that's listening to this program, Lord, that needs help from God, Tumutsudan, that you are our God. You are our Lord.
8: Yes.
7: And the best of all, you are our Savior. Devla, touch your people. Help them in the time of need. For we give you praise, thanksgiving,
8: yes, Lord,
7: and glory. Bless this word in Jesus' name. Amen.
8: Amen.
7: On that, we're gonna see what heaven is all about. The main reason why we accepted Jesus and Yamarotrayo is that Asaz Anaktan Malasho Dikin Kachapu.
8: Amen.
7: Then we're here on earth and we can have some great things here on earth. There's some good things on earth. There's some wonderful things here on earth. There's a good life on earth. But there's a better life in heaven.
8: Amen.
7: And there's great things, there's greater things in heaven.
8: Amen.
7: And for me, a lot of times we are on dessert and we see that there's some hard things in dessert. There's some tough times in dessert. There's some pain in this earth. There's tears in this earth. But in heaven, there's no pain.
8: Amen.
7: There's no tears. There's no sickness.
8: Thank you, Lord.
7: And tonight we're going to see a few of these things. And this is what we want to share on. In Bible Motolamin, I think someone told. Revelation chapter 21, verse 1. Dic somo tol ogeno le devlesco. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth was passed away, and there was no more sea. O John, o disciple, o servant le devlesco, he looked up and he saw a brand new heaven and a brand new earth. You know, a lot of times we look at this earth and we get pretty worn out with it. And Mutaz, this world stinks. In this world, there's a hard life and it's hard. But Dick, we have a hope. We have a blessed hope, Johnny, because we have a new heaven waiting for us. There's a better place waiting for us. When anyone tries on a car, maybe we live in a house and we get disgusted with the house. How many times you felt that the house was closing in on you? How many times Pajilo Sinka by Pajilo Bov or something, or Pajilo Budar or Pagadi Firasta, and you get all disgusted with us, but hey, I hate this house, I want a new house. Jaro de kar my la show. Well, when you know that's the way we feel, and we just want to get away. Well, let me tell you something.
8: Amen.
7: And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth was passed away, and there was no more sea. Chi maria marang. Chi drbul maria. We don't need an ocean. In heaven, all it is God's glory. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God, out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Dikha kakone wo foro, kakone wo Jerusalem, o foro le devlesko, o foro kai busho Jerusalem, minope the city of God. It's a new city from God. And it's a city of peace. I think someone told, I heard a great voice out of heaven saying, behold, the dwelling place of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. Look what kind of a great thing is going to happen. God that dwells in heaven on the throne is going to come and live in the city with you. And he's going to be right there, dead smack in dead center of the town. And we're going to be there, and he's going to be our God, and we're going to be able to come before God. And we're going to bow before him, and we're going to sing for him, and we're going to dance for him, and we're going to worship, and we're going to be blessed in heaven. But your name will tell him, what are we going to do in heaven? What are we going to do there? I have no idea. All I know is that it's going to be an excellent, wonderful, beautiful place, and it's going to be filled with songs. It's going to be filled with joy. And here's what's going to happen. This is the best part about heaven. Toronto, I need you to hear. This is what it is about heaven. Verse 4. And God shall wipe away all tears from their eyes.
8: Amen.
7: Stevie, manai aswin. Stevie, manai nakazo. Manai parimos. Manai worries. Manai gundure shogo. Manai dar. So divar besnane ayruyan. Well, manai kudya aswin. Dosta kudo. If heaven can take away the tear, that's good enough for me.
8: Amen.
7: If he can take away the tears, man, that's wonderful. And he's going to take away all tears. The only tears that are going to be left, there's going to be a tear, but it's going to be a tear of happiness.
8: Amen.
7: A tear of joy. A tear of wonderfulness. But the tear of sorrow is gone. Nixon was told, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more debt. Well, look how good it's getting better. Not only manai aswin, but manai merimos. Manai, there's no more debt. This is eternal life with God. And this is why we need to receive Jesus in our heart. Okay, Bible will tell us if we don't receive Jesus in our heart, we cannot get to this place. And Bible will tell no man can come to God except through Jesus Christ.
8: Amen.
7: Let's read on. He will wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more debt. Neither sorrow. Man, it's just getting better. And better and better. There'll be no more sorrow nor crying, neither shall there be any more pain. You got pain? You know, sometimes there's some good, strong physical pain. But you know what hurts more than the physical pain? The inner pain. The kind of pain that you caught on the Yulokataro Nakazo. The pain that you can't explain. The pain when someone says something to you, I dat to shuri ando yulo. A pain kai kharapi wara kontusa, I shindatu pa yulo. A pain that just stays there and aspirins can't help. Tylenol can't help. Vicodins can't take the pain away. Pain pills can't take the pain away. But the hand of Christ can take away the pain. The words of Jesus can take away the pain. The eyes of Jesus looking into your heart can take away that pain. You know, we take a lot of medicines, if we get a toothache right away, no, we can't stand. One of the worst pains, they say the two worst pains is an earache and a toothache. I right away, drugstores in the middle of the night. Well, the hand of Jesus can touch you and take away those pains. Because the Bible will tell, by his stripes, we've been made healed.
8: Amen.
7: And he can take away that physical pain and the spiritual pain. Amen. There shall be no more pain, and the former things are passed away. Now that's the best one of all. Whatever sin we've done in the past is taken away. All the wrong is taken away. All the doubt, all the fear, all the accusations, all the condemnation, all the things that hindered us is taken away, John. It's just taken away. All the former things are past. So what do we have? We have a brand new beginning. We have a clean slate. We have a clean start. We can start over again. Kodobushol, born again.
8: Thank you, Lord.
7: Brand new start. Start from the beginning, and let's give it another shot. Second chance. I think someone told, the voice said unto him, and he said unto me, it is done. All the work is done. And when he said it is done, it reminds me, it tells me, it doesn't remind me, it tells me of another scripture. O scripture, come to thou, Jesus. I am the way, the truth, and the life. I go unto the Father. I go to prepare a place for you. O Jesus, I go to prepare a place for you, that where I am, there you shall be also. Amen. Where are you going? I'm going to the Father.
6: Amen.
7: In my Father's house are many mansions. Yes, and if it wasn't so, I would have not told you. I tell you the truth. In my Father's house are many, many, many great, beautiful mansions. And I'm going to prepare them for you.
6: Amen.
7: And this is Kamatolo Jesus. It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. And what about Alpha, Minope, the beginning, and Omega, the end? I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. And I will give unto him that is at thirst of the fountain of the water of life freely.
6: Amen.
7: Davesatru salo. Haida kadil. Kadil tu opai. Opai ujuvindo. But dig some atol, verse 7. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. You got to overcome. How do we overcome? Well, we got to go. Who do we overcome? Who do we got to? Well, you got to overcome the enemy.
6: Right.
7: And the way you overcome the enemy is to receive Jesus Christ as Lord and Savior. Accept the Son in your heart. Mangle devlesko shaven in shiro trayo. How will they do trial? Shipping Godi, or trial, or Juvindo? Johnny?
6: Pastor, well, you said in chapter 21 that there shall be no more debt. I was reading this portion of scripture, probably on the Revelations 22:14. I'm Arisal Jindopi. Blessed, blosoi me, Godon, Kaikarala, Devleska commandments. Blessed are they that do his commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter in through the gates into his city. Gurak Kranga Trioskin. On originally Kanakardao Del Eluma, he made the Garden of Eden, Pastor.
7: Right.
6: I could sus the tree of life. I penal del for Adam and for Eve. They say Khan on the Gurak Kranga, the tree of life. Our Adam I Eve Karde Bezach. I shudare odel on the Gukia garden.
7: Right.
6: Namazing Allah te azban gurak kranga kakarde boy bezach. Actually, the Garden of Eden is a duplicate of what's in heaven.
7: The good things that was in the garden, now there's even greater things.
6: Even
7: in
6: greater
7: heaven.
6: Things.
7: Even greater.
6: And the tree of life. We can have accessibility to that tree once more if we keep his commandments. So the Deveska commandments, that you love God with all your heart and soul, and that you love your brother,
7: amen,
6: your neighbor.
7: A
6: carpo nave Christosco, leo volimos e devlesco ne kio traio, and you can have access to this tree of life. I have otro traio, jepon godin. I te never te merasa, te never te aves na swallow, te never avele ka swin ka kiyat, te na avele manus na kazime. We can enter into the heaven that God has prepared for us.
7: Amen.
6: Pastor.
7: Thanks, Lord. Shuka.
9: Amen, Pastor. This place that the pastor's talking about is heaven. And this place is where righteousness dwells. In 2 Peter 3:13, Penalkadiah scripture. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth.
6: Amen.
9: Wherein dwells righteousness. Penaltakamayak Brahma. In heaven, Subdrom, that Bushel, Kadbushel, righteousness. Where only the righteous can walk.
7: Amen.
9: And how do we become righteous, Pastor? By accepting Jesus on the Amaro trial. By allowing him, amen, that he shed his blood upon us, to accept that blood upon us. That's how we become righteous and we can walk this road on Ohio.
7: Amen. Asenika Kachajiri. Our phone number is 1-866-740-5673. Toll free number. Please write it down. Pick up the phone call right now. We're right here at the phone. It's about 12:25 right now. We're waiting for your phone calls. May the Lord bless you. 1-866-740-5673. 740-LORD. L-O-R-D. 566-740-5673. If you have any questions about the teaching you just heard, if you want to know anything more about what heaven is like, what should we expect, that is Sadiq Akian number, and the pastor will be happy to pray with you, be happy to read you the scripture again. Te Duma, 1-866-740-5673.